нормальным мужчиной. И не дурак был пожрать и поддать. Правда, женщин пугал матерщиной, что ни фраза, то мать-перемать. Но Андрюхина злая супруга упросила злодеев врачей закодировать лучшего друга от исконно российских речей. Поначалу тот просто ржал, матерком врачей обижал, думал, это все не всерьез, но попал дурак под наркоз. Забегаю под вечер к Андрюхе, жажда мучит и в горле горчит. Выставляю бутыль бормотухи, а Андрюха как рыба молчит. И такой он тоскливый и квелый, будто я ему пепси даю. И чего говорю, не веселый, доставай стаканы, мать твою. Андрюха друг подскочил и такое вдруг отмочил. Еще раз придешь с матюгом, я тебя кричу утюгом.

матерком, он в ответ тебя кулаком. Если ты его матюгом, он в ответ тебя утюгом.

собрал пацанов возле дома. Выручайте, на курево дам. И Андрюху те с этого приема обучили не нашим словам. И вот Андрюха те...

Между тем кончается год, прекращает действовать кот. Друг решил супругу простить, но врачей утюгом угостить. И завидую тем врачам, плохо спится им по ночам, ибо справиться с матюгом.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет». Каждый день.

0: категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

мальчишка седой, я совсем молодой, мне 17. Посадили в тюрьму, а зачем и за что?

За окном холода, и по снегу следы, и разные судьбы. Поменял города, поменялись мечты и разные люди. И конвой догонял, лаем псы разрывали пространство ночное. Это все не со мной.

сидит капитан. Разрешите, спросил я, садитесь, закури. Извините, Казбек, не курю. Ладно, выпей, давай-ка посуду, да пока принесут.

Ходил ли ты, скажем, в атаку? В 43-м под Курском я был старшиной. За моею спиной такое много всякого, брат, за моею спиной, чтоб жилось тебе, парень, спокойно. Он ругался и пил, он спросил про отца.

0: сидел, как в окопе под Курской дугой, там, где был капитан старшиной. Он все больше хмелел, я за ним по пятам. Только в самом конце разговора я обидел его. Я сказал: капитан, никогда ты не будешь майором.
1: Радио «Шансон».
2: Стоим в поле с братом Колей на семи ветрах.

берегу Днепра. Ты на левом, я на правом, почему же так? Жаль, без потерь не будет сладу, поймешь ли без гранат, что ты за тех, а я за правду, вот оно только.

метр и не пять. Ты забыл, братан, как мы пахали, сеяли, как вскачь подвал на вахы на коне.

как воды попить. Как вышло так, скажи, братуха, повело тебя. Пустил ты в дом себе гадюку трехголового червя.

0: наши колька понеслись. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит, прости. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит и прости.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Мне в этой жизни ничего не надо. Отдам, что есть, и все, что наживу.

ничего не надо. Поверь, с годами я мудрее стал. Не надо мне ни серебра, ни злата.

стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала:

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

0: миски ножного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
2: Радио Шансон. Радио Шансон.
3: Москва 103.0 FM.

0: быть обещал.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
4: А в чем?
5: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
4: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
5: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
4: И что же делать?
5: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
4: Впервые слышу.
5: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
4: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
5: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
4: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
5: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
4: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

туман. На заре покину приют, припаду, рыдая к цветам.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: еще раз.
1: Как скажешь.
2: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Сергей Любавин.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А чем вам нравится стиральная паста «Альба Актив»?
2: Белье такое белое, даже без кипячения.
3: Отлично справляется со сложными пятнами.
4: Отстирывает даже в холодной воде.
1: «Альба Актив». Стирает чисто, эффективно, безопасно.
5: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титан». «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами.

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Радио «Шансон».
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

ракетка меня сразила в раз и наповал. Не девочка, а сладкая конфетка. Давно таких Господь не создал.

А чтобы не забыли, не разменять себя по мелочам нужно в течение жизни. В общем, все подсказки в композиции, которые звучат на волне хорошего радио, просто делайте приемник погромче. Как говорят, роман Пушкина – это энциклопедия в стихах русской жизни, а это в музыке энциклопедия русской жизни. В студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Пришли выходные. Отдыхаем вместе.

дуэтом на радио «Шансон» Анатолий Полотно и Федя Карманов только-только объявили, что он на следующей неделе уезжает к соседям в союзное государство Витебск, потому что приближается Славянский базар. Ну а к нам в эфире приближается группа «Сентябрь». История о том, что погода шепчет, звучит на волне «Шансона».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

«Прости, прощай» — название композиции, которая в эфире «Хорошего радио» побывала. К нам скоро присоединится Вика Ветер со знакомой вам уже композицией «Свадебная». Но, так и знаете, только-только у Вики Ветер появилась и новая песня, новая, даже, можно сказать, колыбельная, под названием «Сынок». Между прочим, и вместе с видеоклипом эта композиция вышла, так что во всемирной паутине уже точно можно ознакомиться.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Но ведь в музыкальную сказку тоже очень легко попасть. Тем более, что сказка эта скоро, в ближайшей осенью, 14 ноября, на столичной лайф-арене соберутся звезды шансона для того, чтобы вы могли потанцевать энергично, для того, чтобы вы могли услышать замечательную музыку, которую так любите, и могли зарядиться посреди осени отличным настроением. Возрастное ограничение 12+, но хотя встречаемся 14 ноября, билетами стоит запасаться уже сейчас.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

8 утра в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что программа семейной ипотеки продолжает действовать в России на прежних условиях, включая сохранение льготной ставки в 6%. По словам депутатов, вокруг программы в последнее время было много обсуждений, поэтому людям важно понимать, что условия остаются стабильными. В качестве первоначального взноса, как и прежде, разрешается использовать средства материнского капитала. Порядок повторного оформления семейной ипотеки также регулируется действующими правилами без каких-либо изменений на текущий момент. Новые правила продажи туров заработают в России с сентября. По информации РИА Новости, осенью вступает в силу новая редакция правил оказания услуг по реализации туристского продукта. Помимо традиционных сведений о маршруте, условиях проживания и питания, туроператор или турагент будет обязан подробно разъяснить клиенту правила въезда, местные обычаи и потенциальные опасности в стране пребывания. Таким образом, процедура реализации внутренних и выездных туров изменится в сторону повышения информационной прозрачности. Договоры станут более детализированными, а агенты будут обязаны более тщательно фиксировать все нюансы путешествия, чтобы минимизировать риски последующих претензий. По данным Росстата, в июне абонентская плата за пакет услуг сотовой связи увеличилась на 8% по сравнению с маем. При этом, согласно исследованию, продолжительность разговоров по телефону заметно отличается в зависимости от региона. В Москве почти половина опрошенных жителей предпочитает беседы короче 30 секунд. В Санкт-Петербурге самым популярным форматом стали разговоры продолжительностью до 1 минуты. В Приволжском федеральном округе 21% респондентов готов общаться более 5 минут, а в Северокавказском округе каждый пятый признался, что разговоры часто длятся свыше 10 минут. Доллар на выходные, понедельник, 76 рублей 66 копеек, евро 87.67, юань стоит 11.30. Дарья Березовская, радио «Шансон».

жребий в эфире хорошего радио. Вот тут и возникает разночтение. Одни рассказывают о том, что все заранее решено, просто не сразу, может быть, нам об этом сообщают. Другие говорят, да нет, действительно, выбор происходит здесь и сейчас при нас. И пойди, угадай, кто прав. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Прав календарь, когда говорит нам, что суббота пришла, и слушаем хорошие песни. «Я выберу тебя» на радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на...

0: Минуты. Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

История о белом пароходе на волне хорошего радио. Вы в свою жизненную историю тоже можете добавить путешествие на белом пароходе, каким образом поучаствовать в нашей викторине «Счастливая каюта» и таким образом попасть на морской круиз. Все подробности найдете на нашем сайте radioshanson.ru. Ну а на очереди за вот этим прекрасным белым лайнером Джоя в эфире. Музыки много, шансон один.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

тяжело седому пацану, а вот Стас Михайлов говорит, с песнями ему легко раскрыл секрет, как создает новое, говорит, что-то появилось в голове. Все, сел писать, у него сразу и мелодии, и стихи, и вот уже композиция получилась. Летит по небу, зазвучит на хорошем радио.

0: Я скучаю по нам прежним. В исполнении Григория Лепса звучало на волне хорошего радио, но скучать поклонникам артиста явно не придется, поскольку Григорий Лепс только-только выпустил вторую часть своего нового альбома под названием «Мира в дом», и на этой пластинке 19 песен, из которых 3 абсолютные премьеры раньше нигде не звучали, так что поздравления всем тем, кто ждал свежих песен от Григория Лепса, дождались.
1: Где твои 17 лет на большом каретном?

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

0: «Шансон».
1: 9 утра в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Высокоскоростную магистраль Москва-Петербург строят 28 тысяч рабочих и 10 тысяч машин. Основные работы развернуты на тестовом участке Крюково-Новая Тверь. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, после завершения укладки путей этот отрезок превратится в полигон, где специалисты начнут комплексные испытания инфраструктуры и первого отечественного высокоскоростного поезда. Его сборка ведется на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, а в создании комплектующих участвуют более 150 предприятий из 36 регионов России. Из-за нехватки медиков почти 40% врачей совмещают основную работу с дополнительной в других медучреждениях. По информации «Известия», особенно остро не хватает специалистов с высшим и средним медицинским образованием. Максимальная нагрузка сейчас приходится на врачей, терапевтов, неврологов, процедурных медсестер, хирургов и специалистов по УЗИ-диагностике. Несмотря на приток новых специалистов в систему здравоохранения, сотрудников все равно не хватает, и на фоне такой ситуации ведомство делает ставку на разработку цифровых ИИ помощников для разгрузки медперсонала. Хранить и перевозить скоропортящиеся продукты лучше в термосумках, разделяя сырые и готовые товары. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора, мясо, рыба, молочная продукция, колбасные изделия, готовые салаты должны храниться при температуре не выше плюс 4 градусов. При этом продукты должны быть герметично упакованы в раздельные пластиковые контейнеры или плотные пакеты. При дальнейшем путешествии на автомобиле лучше отказаться от многокомпонентных салатов с майонезом или сметаной, кондитерских изделий с кремом и фастфудом. Доллар на выходные, понедельник, 76 рублей 66 копеек, евро 87.67, юань стоит 11.30. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве ясно, плюс 24 градуса. Дарья Березовская, радио «Шансон».

ножик медный зажав в кулаке. На удачу, чтоб быть ей узнанным, я всю жизнь свою

0: держите такт в любой из тем. Держите темп, коль все не так. Держите такт в любой из тем.
1: Держите темп.
2: Уже, конечно, не в рифму, но сюда же можно было добавить и про фасон, потому что держать фасон — это ведь тоже очень важно. Такой, чтобы побольше кармашков разных. В студии «Хорошего радио» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.

Голос Михаила Шафутинского звучал на хорошем радио. Встретиться с мэтром можно будет в октябре на нашем легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». Много кто еще из артистов отправится с нами в это путешествие, на этот замечательный фестиваль. Все подробности найдете на нашем интернет-сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

о бутонах белых роз на волне шансона Виктор Королёв готовится к следующей неделе. Виктор Королёв, потому что на следующей неделе в городе на Неве намечены съемки нового видеоклипа на новую же композицию у Виктора Королёва. Говорит, очень хочется сделать премьеру в юбилейный день. А вы знаете, что в конце этого месяца день рождения у Виктора Королёва исполнится ни много ни мало 65.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день встречи с артистами.

Песня под названием «Я не хочу тебя терять» прозвучала на волне шансона. Следующая композиция под названием «Только любовь» появится в эфире в исполнении Тамары Кутидзе. И, между прочим, именно эту песню Тамара, в числе прочих, исполняла накануне в нашей студии в программе «Живая струна». Мы сделали видеозапись этого выступления и очень скоро на официальных страничках шансона в соцсетях выложим ее. Так что ждите анонсы.

0: только любовь.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
1: Реклама на радио «Шансон».
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Радио Шансон.
1: 10 утра в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Министерство труда и соцзащиты пока не видит необходимости закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня. По словам главы ведомства Антона Котякова, гибкое законодательство в нашей стране позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм. Он напомнил, что порядок определения праздников и выходных дней, а также механизм переноса закреплены в Трудовом кодексе. На основе этих норм ежегодно принимается постановление, утверждающее конкретный график выходных. Согласно проекту производственного календаря на 2027 год, новогодние праздники продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. В России появятся экспертизы игрушек для детских садов. Минпросвещение собирается законодательно ее закрепить. Как рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, игрушки для дошкольников должны соответствовать требованиям безопасности и способствовать развитию детей. Планируется, что организации смогут использовать учебные материалы, игрушки и оборудование отечественного производства. Как сообщает портал Москва-24, ссылаясь на министра, важно, чтобы через игрушки дети знакомились с культурными традициями, народными промыслами, историей и достижениями нашей страны. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник — всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра — Татьяна Куртукова, Чепик, Холл и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцполы — это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на выходные: понедельник 76 рублей 66 копеек, евро 87.67. Дарья Березовская, радио «Шансон».

От того, какими мы с вами были, до того, какими мы с вами будем, отличие всего лишь в один день, в сегодняшний день. Так что давайте попытаемся, попробуем, по крайней мере, наполнить его замечательными песнями и отличным настроением. Тем более, календарь показывает, что выходной, летний выходной. Это в песне у нас холодно, а в отношениях очень даже горячо. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здрасте. Мысли

0: просто шутка.
1: Ну, когда шутка, а когда все серьезно. Спросили тут, как относится к инициативе раскрывать гонорары артистов, которые выступают за счет бюджетных средств, Любовь Успенскую. На что Любовь Успенская ответила, что, во-первых, в стране есть дела и поважнее, а во-вторых, от госбюджета не зависит, поэтому тема от нее бесконечно далека. Ловите вора на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: за «Мадам». Песня «Наш класс» появится в эфире «Хорошего радио» в исполнении Александра Маршалла. Говорит Александр Маршалл, примером ему артисты времен Великой Отечественной войны, которые концертными бригадами выезжали к бойцам, чувствует, его присутствие вселяет в ребят на фронте надежду, поэтому останавливаться не собирается.
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: и не жить.
1: Ну, если вы чувствуете, например, что на 14 ноября никаких не хотите затевать серьезных дел, никакой тут ошибки нет, правильно, потому что организм очень хочет сходить на всенародную танцплощадку. Эх, разгуляй, она именно 14 ноября пройдет на столичной лайф-арене, и много-много артистов к нам присоединится, чтобы было несколько часов любимой музыки. Возрастное ограничение 12+. Запасайтесь билетами уже сейчас.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный слабый, со скоростью 4 метра в секунду.

0: Радио Шансон.
1: 11 утра в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Госдума предложила расширить сеть семейных МФЦ по всей России. Как заявила вице-спикер Анна Кузнецова, такие многофункциональные центры позволяют обращаться за помощью и консультацией в одно учреждение. Это удобно для граждан и избавляет их от необходимости посещать различные ведомства. Ранее в Госдуме предложили расширить список мест, где россияне могут получить государственные и муниципальные услуги. Например, предлагается подключить к этой работе отделение Социального фонда России. Доля отказов банков в выдаче потребительских кредитов в июне выросла впервые с января и достигла 73%. Согласно данным Национального бюро кредитных историй, чаще всего отрицательные решения по заявкам фиксировались в банках Новосибирской, Оренбургской, Кемеровской и Омской областей. Эксперты связывают происходящее с ужесточением регулирования потреб кредитования со стороны Центробанка и высокой кредитной нагрузкой населения. В этих условиях банки стали тщательнее оценивать платежеспособность потенциальных заемщиков, чтобы снизить риски невозврата и не допустить ухудшения качества своих кредитных портфелей. Россияне увеличили расходы на кормовые добавки для домашних животных. За 4 месяца текущего года они потратили около 2 миллиардов рублей. Согласно данным аналитической компании, на которую ссылается газета «Коммерсант», продажи таких товаров в рознице в январе-апреле выросли на 14,5% в годовом выражении. Рост спроса участники рынка связывают с увеличением числа домохозяйств с питомцами и более внимательным отношением к их здоровью. Владельцы животных все чаще приобретают витамины, пробиотики, аминокислоты и добавки для поддержания суставов и кожи, которые ранее считались нишевыми товарами и использовались в основном при наличии конкретных проблем. Курс доллара на выходные понедельник 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юань стоит 11,30. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Заметили, что хорошая песня никогда не спрашивает, вовремя она или нет. Она просто появляется в нужный момент. Иногда по дороге домой, иногда за рулем. Иногда, когда захотелось побыть в тишине. И вдруг понимаешь, что тишина сегодня отменяется. У микрофона Рустем Ахметшин, в эфире очередной выпуск хит-парада «Шансон года». Человечество пока так и не разгадало одну загадку. Почему самые яркие люди появляются неожиданно и исчезают? Неожиданно, а разговоров о них хватает еще надолго. Кажется, именно из этой категории героини песни Сергея Ростова «Майя, звезда Шанхая». На этой неделе она открывает нашу музыкальную дюжину на 12-м месте. После нескольких прослушиваний уже ловишь себя на мысли. Интересно не только, кто такая Майя, но и где купить билет в этот самый Шанхай. Проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер 12.

0: Цветы принято дарить по праздникам. Правда, один цветок сегодня решил прийти в хит-парад самостоятельно. Султан Лагучев с песней «Роза черная» поднимается на 11-ю строчку. Вообще, «Черная роза» звучит немного тревожно, но в музыке действует особое правило. Чем загадочнее название, тем труднее потом выбросить мелодию из головы.
1: Шансон номер 11.

0: На радио Шансон реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио Шансон представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте Радио Шансон и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
5: Когда люди говорят «я сейчас немного отдохну», это обычно означает, что они просто поменяют одну работу на другую. Поэтому иногда лучший способ устроить себе небольшой перерыв – включить музыку. Сегодня Стас Михайлов с песней «Летай» занимает 10-ю позицию. 3 минуты, и организм уже начинает подозревать, что жизнь не такая уж и серьезная штука.
4: Шансон.

Истинного мастера опознать очень просто. Пока остальные стараются быть узнаваемыми, его узнают без всяких стараний. Именно поэтому Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» вновь оказывается среди самых популярных артистов недели. Ему достается 9-е место. Такие песни не нуждаются в громкой рекламе. Лучшие рекомендации давно стали сами слушатели. Шансон.

0: Кажется, что двери придумали исключительно для того, чтобы люди по очереди пытались их открыть. Одни стучат, другие ждут, третьи делают вид, что им уже все равно. Именно об этом напоминает Алена Петровская. Ее песня «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня занимает 8-ю строчку нашего хит-парада.
1: Шансон номер 2.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481/11.08.2015. 0+.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Где участок выбрать? Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
11: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
12: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Есть фразы, после которых сразу понятно. Разговор будет непростым. Нам надо поговорить. Ты только не обижайся. И, конечно, не люби меня. Чепик и Холла с одноименной песней на этой неделе расположились на 7-м месте. Любопытно, что именно такие слова обычно становятся началом истории, а не ее финалом.

0: У любви одна странная особенность. Сколько бы люди ни обещали себе быть осторожнее, сердце все равно делает вид, что не слышало. Именно поэтому Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» сегодня уверенно расположился на 6-й строчке хит-парада. Казалось бы, выводы давно сделаны, но стоит появиться новым чувствам, и прежние правила куда-то бесследно исчезают. Видимо, память у сердца выборочная.
1: Шансон номер 6.
2: Я хочу у лукоморья.

детстве все знали, если лепесток волшебный, желание обязательно исполнится. Повзрослев, выяснили, что желание требует гораздо больше усилий. Но привычка надеяться никуда не делась. Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» на этой неделе на 5-м месте. Хорошие песни вообще похожи на желания. Отпускаешь их в мир, они неожиданно возвращаются к тебе снова и снова.

Наверняка вы тоже самим себе обещали, что следующим летом никуда не будете спешить. Но календарь обычно оказывается быстрее. Зато Алексей Петрухин и Анна Семенович не торопятся отпускать теплые дни. Их песня «Раздели со мной лето» уверенно добралась до 4-го места. После нее даже осень как будто бы ненадолго сбавляет обороты. По крайней мере, очень хочется в это верить.

Хит-парад «Шансон года». «Претендент». Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Голосуйте на сайте radioshanson.ru. «Марракеш. По судьбе». «Марракеш» этим летом представил новую работу под названием «По судьбе». Мелодия в стиле 90-х, теплая атмосфера и история о том, как важно прощать и доверять своим чувствам. Этот хит зарядит вас драйвом и напомнит, что настоящая радость.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Он один из тех исполнителей, которые давно стали частью семейных музыкальных коллекций. Их песни не ищут специально, они сами оказываются рядом в нужный момент. Так происходит и с Михаилом Шуфутинским. Его последний полет продолжает уверенный путь среди лидеров и на этой неделе занимает 3-е место. Это тот случай, когда опыт не нуждается в громких заявлениях. Достаточно первых аккордов, чтобы все и так стало понятно.
0: Шансон номер 3.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Порой кажется, что время летит слишком быстро, а потом встречаешь песню, которая умеет его ненадолго остановить. Именно так работает лирический хит Александра Новикова «Разлетелись как птицы». Сегодня ему достается серебро чарта. В этой песне есть честность, которая никогда не выходит из моды, поэтому слушатели возвращаются к ней снова и снова.
1: Шансон номер 2.

0: Самое время пройти еще раз сегодняшний маршрут. Без спешки и с улыбкой. А затем будем знакомиться с нашим лидером.
1: Послушай, мой, звезда Шанхая, я знаю, я зашел за край.
0: С 12-й строчки Сергей Ростов продолжает доказывать, что Майя, звезда Шанхая, умеет интриговать не хуже хорошего детектива. На 11-м месте расцвела роза черная Султана Лагучева. Необычный цветок, который явно не собирается оставаться в тени.
1: Летай, летай, пиши, люби, живи под этим небом моим. Стихи.
0: Стас Михайлов с песней «Летай» сегодня расположился на 10-й позиции. Девятую строчку удерживают «Купола колокола» Владимира Ждамирова.
2: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: На 8-м месте Алена Петровская и ее «Сердце бьется в закрытую дверь». Чепик и Холла с песней «Не люби меня» занимают 7-е место. Судя по голосованию слушателей, просьба снова осталась без ответа.
1: Обошла любовь, обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: 6-ю позицию занимает Евгений Григорьев и его хит «Обошла любовь». Любовь опять победила здравый смысл, и, честно говоря, никто особенно не удивлен.
1: Перед нами тысячи всех дорог.
0: Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» на 5-м месте.
1: Раздели со мною лето, поцелуй до рассвета.
0: На 4-й строчке Алексей Петрухин и Анна Семенович продолжают делить лето. Если найдете способ поделить еще и отпуск, обязательно расскажите.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Столица Полдень, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что больничный лист можно открыть на срок вплоть до 1 года. Как рассказал председатель Комитета по охране здоровья Сергей Леонов, если человек не может работать из-за болезни, то врач вправе продлевать листок нетрудоспособности до 10 месяцев. На протяжении всего этого времени сотрудник получает пособие по временной нетрудоспособности, а сама длительность больничного контролируется врачом и врачебной комиссии. Парламентарий напомнил, что в текущем году максимальная выплата по больничному за один день для работающих граждан составляет 6 827 рублей. Эта сумма полагается тем, у кого страховой стаж составляет 8 лет и более. Депутат добавил, что пособие за полный месяц болезни не может быть ниже МРОТ 27 тысяч рублей. Петербуржцы тратят на кафе, рестораны и доставку еды больше, чем москвичи. Как сообщает РБК, расходы среднестатистической петербургской семьи из 3 человек в 2025 году взлетели сразу в 2 раза, до 9 тысяч рублей в месяц. В среднем в регионах этот показатель составляет 3 500. Москвичи, согласно исследованию, тратили на общепит около 7 тысяч рублей. Экономисты объясняют этот феномен настроением петербуржцев, которые вместо того, чтобы копить деньги на покупку авто или квартиры, переключились на доступные радости жизни. До 60% месячной нормы осадков выпадет в Москве в эти выходные, как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Основные ливни и грозы ожидаются во второй половине субботы, особенно в вечерние часы, а также будут продолжаться в течение всего воскресенья. При этом температура воздуха в субботу составит плюс 23-26 градусов, в воскресенье плюс 23. В начале следующей недели в тылу циклона дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится, добавил Тишковец. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 76 рублей 66 копеек, евро 87.67, юань стоит 11.30. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Главный вред брака в том, что он вытравливает из человека эгоизм. Но главное сегодня не накалять обстановку, ведь завтра отмечать будем День рыбака. А это значит, что нужно одобрение от половинки на тихую охоту. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова. С радостью делюсь с вами житейскими мудростями, как и неунывающие Федя Карманов и Анатолий Полотно. Отличного вам настроения, ну и побольше поводов провести этот день в компании «Радио Шансон».
1: Когда усталость валит с ног и спится на ходу, когда молчит дверной звонок.

0: удивительный год.
1: Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Давай считать, что я им врал. Это так в самом деле. Я тебя среди всех выбирал. А не то бы 7 дней на неделе. Все бы врал я.

наша жизнь с самого рождения неразделима с состоянием любить. Но не всем дано познать настоящую любовь. В основном это влюбленность, переходящая в привычку. Хорошая привычка начинать свой день с радио «Шансон», и независимо от того, во сколько вы проснулись. Запишите 3 простые цели. Позвонить подруге, приготовить любимое блюдо, посмотреть что-то интересное. Ну а все остальное, конечно, по желанию.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

холостяки, ищите женщин на пляжах. Только там они такие, как есть, раздетые и не накрашенные. Лето!

Женщина не товар. Она пропасть не может, у нее нет срока годности. А вот душевный праздник, эх, разгуляй, имеет границы и является скоро проходящим. А посему спешу пригласить вас 14 ноября в столичную Лайф-арену. На сцену разгуляя выйдут легенды радиошансона и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Лесоповал, Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа Воровайки, Чепик, Холла, Владимир Ждамиров, Шаман и многие другие. И любимые артисты. А есть возрастное ограничение, учтите это, 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Джаккар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаккар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на «Джаккар.ру» от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день. Встречи с

0: сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Выходные на календаре, а это значит, что мы можем себе позволить чуть больше радости. И вот в рамках мобильных выходных приветы ваши. Привет маме Марине, вчера очень поругались, это Андрей Осипов из города Североморска. Не ругайтесь с родными, они у нас одни. Привет деревне Назарова, огромный привет и любимому мужу Тигренку от его Мурлы.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 13 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Ассоциации туроператоров России заявили, что пассажиры могут взять с собой на борт самолета как рецептурные, так и безрецептурные лекарства. Важно учесть, разрешены ли они в стране назначения и нужны ли на них дополнительные документы. Если пассажир летит за границу, то для таможенного досмотра может потребоваться перевод рецепта на иностранный язык. В АТОР обратили внимание на то, что при ввозе в Россию зарубежных лекарств, в составе которых есть сильнодействующие наркотические или психотропные вещества, нужно иметь с собой документы, подтверждающие назначение этих препаратов. Раздражение от работы может быть признаком выгорания, которое возникает из-за хронического рабочего стресса. Как рассказала кандидат экономических наук Екатерина Каталина, часто причиной такого состояния становится усталость, переработки, хаос в задачах и ощущение потери контроля над рабочим процессом. Именно поэтому человек может продолжать любить профессию в целом, но злиться на конкретную работу. По словам эксперта, одной из причин становится отсутствие полноценного восстановления, когда человек продолжает следить за рабочими чатами и думать о задачах вне рабочего времени. Большинство россиян мечтают жить в просторных квартирах или загородных домах, однако при выборе жилья чаще отдают предпочтение городской недвижимости из-за удобства, инфраструктуры и транспортной доступности. Как сообщают «Известия», ссылаясь на опрос, россияне по-прежнему романтизируют загородную жизнь, однако при принятии реального решения на первый план выходят практические факторы. В итоге 80% россиян в реальной жизни при покупке выбрали бы городскую квартиру. Каждый пятый участник исследования мечтает о сочетании двух форматов небольшой квартиры в городе для повседневной жизни и второго жилья за городом для отдыха. Доллар на выходные, понедельник, 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юань стоит 11,30. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве пасмурно, плюс 28. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: очень опасно встретить женщину, которая полностью тебя понимает. Это обычно кончается женитьбой. Григорий Лепс попал под очарование и вроде бы даже пропал. Кстати, будет сказать, что совсем скоро у нашего любимого исполнителя юбилей. Отмечать мы его будем 16 июля. Григорий Лепс рассказывал, что самым необычным для него стал день рождения, когда он проспал праздник. И проснулся только на следующий день. Надеюсь, такого, конечно же, не повторится. С вами Ольга Шатрова. Рада, что мы вместе на волне радио «Шансон».
1: Лишь тот узнает все блаженство жизни, кто сам у края пропасти стоял.

0: Кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
1: И что тут знает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто задыхает.

старым, не хочется в неволе умирать, а ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.

Ностальгическая композиция о воспоминаниях первой любви, которая обрела вторую жизнь, я бы сказала, новую в виде яркого клипа. И да, радио «Шансон» можно не только слушать, но и смотреть. Видеотрансляция доступна на нашем официальном сайте и в приложении «Радио «Шансон». А еще держать руку на музыкальном пульсе можно благодаря нашему сообществу в портале «Макс» и на официальных страничках «Одноклассниках» и «ВК». Все явки пароля озвучены, ну тогда продолжаем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-30-5.
9: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

радио «Шансон». Опа! Все вместе! С начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.

Хабибулин. Это не просто песня, а воплощение духа беспечного времени, когда молодость была бесконечной, вечеринки безудержными, а любовь частой, но, увы, несерьезной. Сегодня весьма несерьезно отмечается Международный день купания нагишом. Его цель – продвигать идеи бодипозитива, единения с природой и освобождения от ненужных предрассудков. Я бы на такое, конечно, не решилась. А вы давайте признавайтесь, будете отмечать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс»,

0: kon.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Тянутой кожей, силы, как у лихого коня. По плечу мне тяжелая ноша, гибкий стан обнимает рука. Дают девки от нежного слова, ну, найдите еще мужика.

ходила, налетела блажь. И тоже милый говорит, только по-турецки. Будет свадьба, говорит, свадьба не шабаша, на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвались.

0: красоты.
1: Многие не могут вырваться из черной полосы. Мне же хочется пожелать вам, чтобы любая полоса стала для вас взлетной. Были подведены итоги вашего голосования еженедельного хит-парада, а это значит, что с новыми силами надо подвести любимого исполнителя к пьедесталу, но уже этой предстоящей недели. Так что дерзайте.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

0: Бизнесом.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Минпросвещении определили допустимое время просмотра телевизора детьми. В рекомендациях министерства отмечается, что обычно он располагается дальше от глаз, чем экран компьютера, поэтому вред для зрения меньше. Однако это не значит, что можно сидеть перед экраном часами, пишет РИА Новости. Так, в возрасте 3-7 лет просмотр телевизора должен быть ограничен 30 минутами в день. В 8-10 лет ребенок может потратить на просмотр мультфильма по телевизору около часа. С 11 до 14 лет без вреда для зрения можно смотреть телевизор по 1,5-2 часа, а подростки в возрасте 14-18 лет могут посвятить этому занятию до 3 часов в день, делая перерывы каждый час. В программу Олимпиады 2030 добавили два новых вида спорта. Речь о фрирайде – это катание на горных лыжах или сноуборде вне подготовленных трасс, а также синхронном фигурном катании, во время которого на лед будут одновременно выходить 9 фигуристов. Как пишет «Комсомольская правда», Международный олимпийский комитет утвердил обновленную программу зимних игр во французских Альпах. При этом лыжное двоеборье, входившее в программу всех зимних олимпиад с 1924 года, исключено. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эхо разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Александр Маршал на радио «Шансон». И только что он горевал, что ему не снятся корабли. На самом деле, мне снятся сны, но я их не помню. А оказывается, что существует гаджет, который превращает устные рассказы о сновидениях в короткие даже видеоролики. Это устройство уже в продаже, позиционируется как инструмент для самонаблюдения, который может помочь лучше понять подсознание, найти вдохновение или подсказки для решения проблем. Мы же черпаем вдохновение из любимых песен на радио «Шансон». С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте.

0: белой карете.
1: Несмотря на развитие технологий, карета по-прежнему остается популярным выбором для создания сказочной атмосферы. И неспроста. Карета на свадьбе – это не просто транспорт, а мощный символ, окутанный традициями и даже поверьями. Сейчас настало время окунуться с головой в далекий 92-й год, когда все рейтинги била песня «Дым сигарет с ментолом». Реакция на песню была полярной. Одни называли ее шедевром, а вот другие – чистейшим образцом пошлости в песенном искусстве. Ну, давайте послушаем и сформируем свое отношение. Согласны?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
3: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».
7: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, буфетчица.

Время и место встречи всех сослуживцев – это, конечно же, радио «Шансон» по понедельникам ровно в 17:00 по московскому времени. Вместе с Алексеем Филатовым вспоминаем годы службы и помогаем сослуживцам найти друг друга. Это в понедельник. А сейчас на радио «Шансон» Гарик Сукачев с песней.

0: радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

красавец. Но балерины из жуликов я пока ни одной не встречал. Что с ней стало потом? Много слухов елозило. Вышла замуж в Ростов.

0: при чем?
1: Вот эта история любви достойна не только песни, но и киноверсии. Больше чем уверена, что и ваша история любви достойна внимания. Если оно так, то приглашаю поучаствовать в программе по заявкам только для вас. Мы же будем рады любому поводу для радости. Приветы, поздравления, юбилеи, ну или просто позитив. Делитесь, эфирный чат уже ждет от вас участия.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
7: Это было, наверное, давно.

человек, не любивший меня. Если б не был он мною самим, человек, не любивший меня.

0: шансон.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Для школьников с 1 по 4 класс предложили ввести дополнительные зимние каникулы с 22 февраля по 1 марта. Об этом РИА Новости сообщил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, дополнительный отдых зимой поможет детям восстановить силы в середине учебной четверти. Он также отметил, что в зимнее время цены в южных регионах страны ниже, поэтому есть возможность недорого съездить в путешествие и уделить время для познания России. Ранее Минпросвещение выпустили рекомендации для школ по срокам каникул. Инженерные специальности впервые за несколько лет обошли IT-направление по популярности среди абитуриентов. Об этом сообщает «Аргументы недели» со ссылкой на профориентационные исследования. По данным вузов, в лидеры выходят машиностроение, энергетика, физика, материаловедение, а также специальности на стыке технологий и медицины. Эксперты связывают это со структурными изменениями в экономике, переходом к технологическому суверенитету, дефицитом кадров в реальном секторе и долгосрочными государственными программами. По их оценке, новый тренд сохранится как минимум 5 лет. В России резко выросли продажи защитных крышек для бензобаков. За последние пару месяцев спрос увеличился почти на 50% по сравнению с прошлым годом. При этом особенно популярными оказались кодовые замки. Их стали покупать более чем в 3 раза больше. Как сообщает «Москва-24», причина этого – участившиеся случаи слива топлива из машин, особенно в столице. Параллельно в московских чатах растет число жалоб на бензиновых воров. Только за последний месяц появились десятки сообщений о подобных инцидентах. Ранее сообщалось, что российские водители массово скупают таблетки-присадки для снижения расхода топлива. И в заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 30 копеек. Алла Некрасова, Радио Шансон.
0: На Радио Шансон программа «По вашим заявкам».
2: Вот и дождались. Программа «По заявкам» только для вас на радио «Шансон». Это дневной выпуск в студии Ольги Шатрова. Я вам рада. Вы, если хотите тоже поделиться своей радостью, то обращайтесь в наш эфирный чат по телефону +7 909 955 103 и 0. Можно обращаться через портал Макс, можно по стариночке через СМС, или же можно оставить весточку на нашем официальном сайте. Да, там есть специальная вкладка «Отправить сообщение». Жду. Обязательно подписывайтесь, не забывайте. Ну и сегодня, знаете, какой праздник? Я скажу даже так, это наш праздник, Международный день шоколада. И вот хочется пожелать вам, чтобы в вашей жизни всегда было место для любимого лакомства, а мечты сбывались так же легко, как тает шоколад во рту. Счастья, здоровья, много-много шоколадного вам настроения. Именно шоколадного настроения я желаю маме Гале, которая сейчас в Рязани. Эта суббота так сложилась, что проходит она не в кругу семьи, но все обязательно случится и вновь воссоединится семья. Я именно этого вам и желаю. Ну что, жду ваши сообщения. +7 909 955 103 и 0.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Только для
7: продолжается программа «По заявкам» только для вас на радио «Шансон». Это дневной выпуск. Напоминаю, есть, конечно, такие опытные, заядлые участники, которые знают, что чем раньше вы пришлете привет, тем скорее он прозвучит. И вообще будет гарантировано, что он прозвучит. Так что обращайтесь. +7 909 955 103 и 0. Ну, а сейчас давайте поздравим именинников. Огромный привет из Казани летит в город Вяземский Хабаровского края. И поздравления с днем рождения для нашей горячо любимой мамы Виктории Вячеславовны Федотовой. Желаем ей крепкого здоровья, удачи во всех делах, всегда прекрасного настроения и всего самого наилучшего. Это пожелание Дарины, Дениса и Сергея. Поздравление летит и в Люберцы. Андрей Андреевич Аносов, крестный с Нюхой. Пусть год будет продуктивным, чтобы все получалось, все работало. А если вдруг не работает, чтобы ты знал, как это исправить. Ну или хотя бы знал, кому позвонить. Здоровья, счастья, крутых приключений и побольше поводов улыбаться. Ты лучший! Это от крестника Кирилла Ударцева и его родители Марины и Павла. С днем рождения юного любимого человечка Пашу Руслановича Зайцева. Успехов тебе, здоровья, счастья, благополучия в жизни. Люблю, обнимаю. Это, наверное, бабушка, да? Из Симферополя.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481/11.08.2015. 0+.
3: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

продолжаем делиться поводами для радости. Вот нам написали из Молдавии Серега из Красноармейска. Он сегодня психанул. Жена ушла по делам, а я взял и выкопал всю картошку в огороде. Придет, увидит, наверное, расстроится. Но и тут многоточие. А что, картошка уже созрела? Я что-то не поняла. Или как-то... Ну ладно, удачи вам, если что. Любимый Олег Савкин, осталось совсем чуть-чуть. И мы, муж и жена, люблю тебя сильно. Это Ольчик написал. Сегодня у молодой семьи Бабицких первая годовщина свадьбы. А у них уже появился симпапулька Егорка. Вся наша банда, которая отмечает это событие, находится в городе Юже. Под шатрами и запрещенным столищем мы искренне желаем им мира, добра и любви. Ну и мы, конечно же, присоединяемся. Пишет нам, да, это Яна Степанова из славного города Отрадное. Поздравляю самого лучшего мужа на свете, Ванечку Степанова, с 23-й годовщиной свадьбы. Люблю его, очень отмечаем на природе, погода радует, шашлык вкусный. Спасибо Ирочке Мельниковой за гостеприимство. Жену Людмилу, да, Валерий, муж, поздравляет с 30-летием совместной жизни. А вот у Александра Аксенова из Тучкова вчера тоже был двойной праздник. День рождения и годовщина свадьбы. 44 года. Вот это да. А, Ульяна Денисовна Козлова, ты солнышко, ты лапочка, ты ангелочек. Я тебя люблю. Увы, без подписи. Ну, увы для нас, а вот автор решил остаться неузнанным. Ну и хотел сказать спасибо за эти дни лени. Это Борис Геленджик.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

продолжается программа, и мне так нравится, что этот день такой богатый и щедрый на именинников. Вот, пожалуйста, поздравляю тестя Сергея из города Салаир с днем рождения, долгих лет жизни, здоровья и всего самого наилучшего. А поздравляет зять Антон и внук Федор из Москвы. С прошедшим днем рождения моего сводного брата Олега Подтетенева. У него 8 июля был день рождения, мой исполнилось 38 лет. Ну и пожелание счастья, здоровья, долгих лет жизни. С праздником! Возвращайся в Россию, он сейчас во Франции. Мы ждем и скучаем по тебе, Олег. Твой сводный брат Игорек. А, так, дворника зовут Алмаз. Ну, окей, принято. Хотим поздравить самую обалденную девчонку, дочку лучшей подруги Анютку Матчину с днем рождения. Всех благ, здоровья, друзей обалденных, эмоций неповторимых. Всего самого-самого лучшего. Ну, а за подписью Геннадий и Людмила. Ну и поздравьте моего мужа Игоря Швидкова с днем рождения. Поздравляем!

0: реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Только для вас звучат красивые слова, которые же вы присылаете. Так, коллектив 20-го почтового отделения города Краснодара поздравляет с профессиональным праздником Российской почты. Спасибо за ваш труд и внимание к людям. Это Валентина из Краснодара. Весь коллектив Паньшинского почтового отделения с профессиональным праздником. Наталья желает всем здоровья, счастья, удачи в мирной жизни. Сегодня еще, кстати, отмечается День Металлурга. Очень прошу поздравить город Череповец с праздником. Это уже сообщение от Татьяны. Ну и приветы Арташу Макаряну, Саше, Ирине Деряжиным, а также Эдуарду, Павлу и Сергею. Всем привет от Иринки. Любимой маме Юлии Ашаниной, также другу Дмитрию Куракину и моему любимому братику Евгению Леонидовичу из Петергофа огромный привет. А вот не подписался, да, автор. Сейчас нахожусь на озере, пишет нам Сергей, на пляже в Нижегородской области. На улице жара, регулярно окунаюсь и загораю, и слушаю радио Шансон. Любимое радио Шансон. Эх, это хорошо, что вы слушаете лучшее радио на земле. Привет от Александра Шишлова, тестю Николаю Николаевичу. Они сейчас строят дом на даче. Без него, ну, никак с женой было бы нам трудно. Также всех с наступающим днем рыбака. Мы с тестью рыбалку очень любим. А сейчас в теплую погоду слушаем радио Шансон, который поднимает настроение. Да-да, мы это умеем. Так, привет всем слушателям радио Шансон от непонятно кого. Ну и, конечно, Денису Викторовичу, также в СНТ Родники, Кемеровской области, в город Новокузнецк. Привет соседу Виктору. Ну вот и сегодня кто? А вот не успею прочитать сообщение, так что слушаем песню.

0: Пролетел дневной выпуск программы «По заявкам только для вас», как одно мгновение. Была бы моя воля, я бы, конечно, продлила бы удовольствие, но, увы, я не всесильна. Продолжим передавать ваши приветы уже в 21.00 по Москве. А вот в этом часе осталось только поздравить именинников. Дождливый приветик из Перми. Отмечаю 11-й день дня моего рождения. Так, хочу выразить благодарность и признательность моим друзьям. Зинаиде, Оле, Михаилу, Светлане, Инне. Мне с вами хорошо и комфортно. Также шлю привет в славный город Мариуполь и поздравляю братика Евгения с 51 годиком его рождения. Терпения тебе, брат, ну и радости. Поздравляем нашу любимую мамочку, жену и бабушку Ольгу Павловну Соколову с днем рождения. Здоровья, крепкого счастья, любви, а мирное небо внуки сказали обеспечить. Дочь Марина и внуки Максим, Дима, Артем, Алина, Элина и Юлиана. Огромный привет из Пицунды от двух именинниц Ольги Владимировны и Светланы Викторовны Смирновой. А вот так получилось, что родились в один месяц, в один день. Их дети сошлись и живут вместе уже 13 лет. Очень вас прошу поздравить нас с нашим днем. Самое главное уже для нас здоровье, здоровье и уважение наших детей и внуков. Да все будет, это точно. Но еще несколько приветов. Сегодня получил новый паспорт в последний раз. Так, Наталья из Новоалтайска нам написала. Вы знаете, вы же можете его еще потерять, так что не зарекайте, что он последний. Всем привет, особенно любимому мужу Болдырева Николая. Так. Поздравьте моего мужа Сергея Сидорука с днем шоколада. Передайте, чтобы не забыл купить мне шоколадку. Это Ирина.
1: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: все.
1: Привет лучшему радио с именем Шансон из города Орехово Зуево. Вчера при помощи вашего радио встретились и провели вечер со своими друзьями Еленой и Владимиром Зарубиным. Это прекрасные люди. Передаем им огромный привет и наилучшее пожелание. Олег и Марина Авакумова. Но на этом точно программа завершена.
2: Прогноз погоды.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

0: Радио Шансон.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В МВД рассказали, как банки определяют мошенничество. Всего существует 9 подобных признаков, в числе которых снятие наличных в течение суток после оформления кредита, перевод на свой счет более 200 тысяч рублей через систему быстрых платежей и смена номера телефона для авторизации в онлайн-банке. Об этом ТАСС заявили в пресс-центре ведомства. Кроме того, признаком мошенничества выступает нетипичное поведение человека. К примеру, непривычное время суток для снятия денег, необычная сумма или местонахождение банкомата. Тем временем признаками потенциально опасного банкомата могут быть царапины и следы взлома на корпусе. Также клиента должны насторожить посторонние предметы, накладки на клавиатуру и детали, отличающиеся по цвету. Кроме того, следует обращать внимание на ситуации, когда карта с трудом входит в картоприемник. Об этом пишет парламентская газета со ссылкой на МВД. Ведомство также рекомендовали обращать внимание на наличие функции бесконтактной оплаты NFC. Такие банки в МВД назвали менее безопасными. Клинические испытания вакцины от аллергии на кошек в России могут занять до 2 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на иммунологов. По их мнению, такой препарат будет востребован, поскольку проблема аллергии на кошек очень актуальна для страны. Спрос на вакцину будет связан с большим количеством домашних питомцев русиян. Отмечается, что аллергия на кошек – одна из самых распространенных форм респираторной аллергии в мире. По разным оценкам, от ринита, астмы, конъюнктивита и дерматита, вызванных контактом с кошачьими аллергенами, могут страдать до 25% людей. Курс доллара на выходные и понедельник – 76 рублей 66 копеек, евро стоит 87 рублей 67 копеек, юань – 11 рублей 30 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 27 градусов, облачно с прояснениями, дождь будет после 18 часов. Алла Некрасова, Радио Шансон.

0: На руках тебя носил бы и боялся уронить.
1: Экзамены позади, дипломы получены, теперь главное сделать выбор, где продолжать получать знания. Но на самом деле это заслуга не детей учиться, это заслуга родителей, которые создают атмосферу беззаботности от других обязанностей. Мне это еще, конечно, предстоит, а посему хочу пожелать всем родителям терпения, мудрости и сил в этом нелегком, но таком важном пути воспитания и поддержки. Пусть ваши дети радуют вас своими успехами, а ваша любовь и забота всегда будут для них источником вдохновения и силы.
0: Девчонка, платье шикаля Париж, колье на 600-й Мерседес. Пришла в кабак, Иосиф в нем завис.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

самом деле сейчас добраться из пункта А в пункт Б — это тот еще квест, но влюбленному, как говорится, и море по колено. Так что не ищите оправдания, ищите возможности. Немного фолк-мотивов далее подарю вам на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Михайлова передает музыкальную эстафету девчонкам из группы «Воровайки». Надо отметить, что песни от этих исполнителей услышим мы со сцены «Лайф-арены» 14 ноября. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас станет частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. На сцену «Разгуляю» выйдут Михаил Шуфутинский, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Протукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, Чепик, Холла, Шаман и многие другие любимые исполнители. Есть возрастное ограничение 12+.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

же. Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

музыки много, шансон один.

Программа «По заявкам» подошла к концу, а вот мобильные выходные продолжаются. Павел Осипов поздравляет свою супругу Анжелочку, ну и, конечно же, себя, в том числе, что сын Артемий в понедельник возвращается из армии. А вот в Ярославль приехали земляки, хорошие добрые друзья, это Саша и Люда Дибровы. А этот 4000 километров с города Новокузнецк. Хочу им сказать, им молодцы, сейчас ребята готовят шашлык, пахнет вкусно. Так, это Ярославль, Гемановы. У моего брата Николая сегодня юбилей, 50 лет, ну и хотелось бы, конечно же, с этим поводом и поздравить, и передать ему пожелание счастья, здоровья и мирного неба над головой.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Радио Шансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России утвердили новые ГОСТы на молочную продукцию. В их числе стандарты на йогурты, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры. Об этом сообщил Росстандарт, пишет РИА Новости. Ведомстве добавили, что ГОСТ на йогурты для питания детей раннего возраста утвержден впервые. Документ устанавливает единые требования к качеству, безопасности, сырью, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению продукции для детей с 8 месяцев до 3 лет. Также появился стандарт на напитки на основе молочной сыворотки для детей от 1 года. Оба ГОСТа вступают в силу с 1 января 2027 года с правом досрочного применения. Российских туристов предупредили об аномальной жаре в Турции. Она придет в страну из Европы. По прогнозам турецких синоптиков, после 17 июля температура воздуха на популярных курортах Средиземного и Эгейского побережья может превысить 40 градусов, пишет РИА Новости. Министерство здравоохранения Турции призвало жителей страны ежедневно употреблять до 3 литров воды. Также следует избегать длительного пребывания на солнце и внимательно следить за самочувствием. Туристам необходимо планировать прогулки и экскурсии на утренние или вечерние часы, носить головные уборы и легкую одежду светлых тонов, пользоваться солнцезащитными средствами. Учителя чаще других выгорают на работе. Каждый пятый педагог в России находится в состоянии хронического истощения. Они не увольняются, но качественно работать уже не могут. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на исследование. Второе место у госслужащих. Они часто приходят на работу с идеей что-то изменить, а через год понимают, что их труд не приносит видимого эффекта. На третьем месте оказались финансисты и банковские сотрудники. Они работают в режиме бесконечных дедлайнов и просто не успевают восстанавливать силы. Курс доллара на выходные: понедельник 76 рублей 66 копеек, евро стоит 87 рублей 67 копеек. Алла Некрасова, Радио Шансон.

душе тяжело, то ищешь опору и поводы взглянуть на ситуацию, может быть, даже под другим углом, утешить себя или найти слова, чтобы поделиться переживаниями. Один классик сказал, что людям нужны тяжелые времена, и трудные даже испытания нужны, чтобы развить, так сказать, мускулы души. Михаил Шафутинский открыл новый час на радио «Шансон». У Виктора Королева, кстати, есть рецепт, как изменить все к лучшему. Давайте прислушаемся. В студии Ольга Шатрова, и мне остается только пожелать вам искать спасение в любимых песнях на радио «Шансон».

Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих.

История о поиске своего места в огромном и порой безразличном городе, о любви на расстоянии только что. Но даже если вы однажды были ранены чувствами, то не бойтесь любить. И далее пожелание от Татьяны Булановой. Пускай надежда сердце озарит.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Жилось дома пацану, да вообще-то возраст только цифра, и печалит они только от осознания, что не так много времени, чтобы все изменить. А у вас еще есть время организовать свой отпуск не только под солнцем, но и в компании любимых песен радио «Шансон». Мы приглашаем всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и вас состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин, Сергей Куренков, Анатолий Полотно и Федя Карманов и многие другие любимые артисты. Подробности ищите на radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

Наверное, настоящая ошибка – это не исправлять своих же прошлых ошибок. Но я согласна с одним мудрецом, который сказал, исправлять мужчин должны только мужчины, а женщин – женщины. Если женщины примутся исправлять мужчин, им помешает жалость, а мужчинам же помешает, увы, жестокость. На этом раскланиваюсь. Желаю вам чудесного вечера в компании «Радио Шансон» и Юлии Степановой. С вами была Ольга Шатрова. Пока!

0: замужем.
1: Почему этот город построен здесь, в таежном краю? Сосны высятся строго.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

Ну почему ты замужем? Почему? Этот город построен здесь, в таежном краю.

0: голосом.
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Уровень потребления пива в России за прошлый год достиг рекорда низкого значения. Об этом сообщается на сайте Национального рейтингового агентства. Выяснилось, что на одного взрослого россиянина в среднем приходится около 60 литров пива в год. Это на 17% меньше, чем в 2024. По прогнозу экспертов, в 2026 показатель останется примерно на этом же уровне. Одной из главных причин снижения рынка называется рост цен до 15%. Также все больше россиян выбирают здоровый образ жизни и отказываются от алкоголя. Тем временем россиян предупредили о массовых рейдах ГИБДД. Они пройдут в эти выходные, пишет газета.ру. Особый упор будут делать на нетрезвых водителей. Проверки затронут Липецкую, Тверскую, Нижегородскую, Кировскую, Самарскую, Калужскую области, Красноярский край, а также ряд других субъектов. Госавтоинспекции призвали не садиться за руль в состоянии опьянения, а также не закрывать глаза, если кто-то другой хочет сесть за руль после выпитого алкоголя. Сотрудники напомнили, что это может привести к авариям или более страшным последствиям. За пьяную езду и отказ от прохождения медицинского освидетельствования грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей. В текущем году Москва отметит свой 879-й день рождения. Празднование Дня города состоится 5 и 6 сентября. Такое распоряжение подписал Сергей Собянин. Об этом сообщает портал мэра и правительство столицы. Традиционно праздничные мероприятия организуют в центре города, парках, учреждениях культуры, образования и соцзащиты, а также на окружных площадках. Программа празднования Дня города будет утверждена в ближайшее время. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 30 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Если вы любите песни «Радио Шансон», вы должны попасть вот куда. У всех поклонников нашей радиостанции «Шансона» по-русски в целом будет возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом, и где выступит группа «Лесоповал». Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Их разгуляй». Это 14 ноября, «Лайф-арена». Самые доступные и самые классные билеты на танцпол. Там можно не только послушать, посмотреть, но и потанцевать под песни любимых артистов. Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Евгений Кемеровский, Ирина Круг и другие звезды. Для зрителей старше 12 лет. У микрофона Юлия Степанова, далее Владимир Высоцкий.

мне удел от Бога да, а может тоже в Магадан уехать с другом заодно и лечь на

0: Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
3: «Эх, разгуляй».
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Я подарю тебе звезду, поведу тебя на край вселенной. Да, да, да. Возможно, не нужно глобальных подарков, а нужно просто теплое какое-то человеческое внимание, а иной раз просто взять, помыть посуду, вынести мусор. И вот из таких мелочей складывается отношение. Алекс Лим, великолепный Алекс Лим, только что в эфире радио «Шансон», но мы все-таки держим путь за горизонт, никаких, так сказать, прозаических вещей в песнях радио «Шансон». Скоро у нас в эфире Стас Михайлов, а чуть позднее роскошный дуэт Михаила Круга и Вики Цыгановой. Добрый вечер.
1: Реклама на радио «Шансон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

Не потеряйте возможность побывать на живых концертах Евгении Кемеровского и других артистов, что примут участие в фестивале «Бархатный шансон 2026». Ну и заодно разнообразить свою жизнь в тумане серых городов, сделать ее ярче, теплее и более цветной. А в этом году фестиваль «Бархатный шансон» пройдет с 24 по 30 октября в Турции в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас будут выступать Михаил Шуфутинский, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и другие звезды. За подробностями добро пожаловать на сайт radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Еще раз, 24-30 октября, «Бархатный шансон», Турция. Добро пожаловать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочисленные

также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

Будем отвечать на ваши сообщения. Не останутся они безответными в программе «Только для вас» в 9 вечера на радио «Шансон». А следующие 2 часа, как обычно по субботам, у нас самый танцевальный, самый динамичный, самый заводной «Шансон». Время дуэтов. Любовь Успенская и Сергей Жуков только что. Далее Авраам Руссо и Рада Рай.

0: юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф.
1: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Очень сильный ливень с грозой обрушился на московский регион. Интенсивные осадки отмечаются на западе и северо-западе города. Кроме того, ливень проходит в пределах Бульварного кольца, на востоке и юго-востоке, а на севере дождь идет в районе МКАД, из-за чего серьезно осложняется видимость на дороге. Об этом пишет «Москва-24». До вечера субботы в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. В ночное время ожидаются дожди, грозы и мощные порывы ветра. По прогнозу синоптиков, за выходные может выпасть почти 70 литров воды на квадратный метр, что составляет около 80% от обычного месячного объема осадков. 4 предмета станут обязательными для студентов всех вузов. Это история, философия, основы российской государственности и русский язык, сообщил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский. По его словам, министерство стандартизирует подходы к изучению указанных дисциплин и обновит содержание в соответствии с современными достижениями ученых. Ранее сообщалось, что родной язык могут ввести в учебный план как обязательную дисциплину уже со следующего года. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день.

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

0: шансон.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. С сегодняшнего дня в России меняются правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Как пишет Интерфакс, при определении цены запчастей больше не будут учитываться слишком дешевые аналоги, если они стоят на 70% меньше оригинала. Также расходные материалы станут рассчитывать без скидок. Кроме того, страховщики должны будут полностью учитывать стоимость одноразовых деталей. Ожидается, что в среднем выплаты по полису вырастут примерно на 10%, а по отдельным запчастям до 40%. Тем временем, с днем московского транспорта горожан поздравил Сергей Собянин. В своем канале в мессенджере «Макс» мэр подчеркнул, что стремительное развитие столичного транспорта – фирменная черта Москвы в последние десятилетия. Кроме того, за минувший год был на 100% обновлен парк трамваев, а также запущен второй московский трамвайный диаметр, ставший самым протяженным в мире. Также открылся четвертый регулярный речной маршрут, а на воду спустили первые электросуда московской верфи. Завершили масштабное обновление Ленинградского вокзала и начали тестирование беспилотного поезда на БКЛ. А осенью будет открыт новый Рублево-Архангельский радиус метрополитена. Российские школьники завоевали 5 золотых медалей на 56-й международной олимпиаде по физике в Колумбии. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Уточняется, что в состав сборной команды России вошли 5 человек – победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. Каждый из них получил главную награду. Отмечается, что состязание объединило участников из более 90 стран. В прошлом году международная олимпиада прошла во Франции. Тогда российские школьники получили 3 золотые и 2 серебряные медали. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 30 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте Радио Шансон и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Я...
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио «Шансон» – программа по вашим заявкам только для вас.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Здесь «Радио «Шансон», программа только для вас, и она началась. Меня зовут Юлия Степанова. Всем привет. Плюс 7-909-955-1030. Это наш номер. Пожалуйста, пишите. Не забывайте о подписи. Сегодня у нас с вами в России отмечается День художника по свету. Поздравляю всех причастных. Ну, мы больше по звуку. Дальше. Всемирный день лошади. Всемирный день народонаселения. Это мы с вами, наверное. Всемирный день шоколада. По этому поводу предлагаю послушать песню. И если вам сегодня не удалось съесть ни одной шоколадки и даже развернуть ни одной шоколадной конфеты, Виктор Дорин спасает и сладкоежек, и не очень. Добрый вечер. Еще раз пишите.

Михаил Шуфутинский украсил программу только для вас песней «Мама». Всем мамам доброго здравия, и пусть будет больше приветов в адрес мам. Плюс 7-909-955-1030 – это наш номер. Пожалуйста, не забывайте про имена своих близких и сами тоже непременно подписывайтесь прямо в сообщении. Добрый вечер, Кобе привет, пусть не извиняется больше. Подпись «Любимая». Но тут варианта, собственно, два. Либо Кобу простили, либо, извините, поставили точку. Не извиняйте больше. Все, ничего не надо. А, пусть у вас все будет хорошо. Далее. Добрый вечер, шансон. Прошу для себя песню Ирины Круг «Фамилия». Валентина, Краснодар.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Тамара Кутидзе в программе «Только для вас». Пишет Ирина. Здравствуйте. Всем привет из Барнаула. Моему мужу Константину Морозову желаю хорошего отдыха на даче и вкусных шашлычков. Ирина. Плюс 7-909-955-103-0. Пишите, пока есть время. Не забудьте о подписи. Шансон. Пишет постоянная слушательница. Хочу поздравить сына в Ненько Дмитрия. Он живет в Красноярске. Ему 33 года. Тебе сегодня 33, пускай все сбудутся мечты, поздравляет мама Светлана и Виктор из Крымска. Родное радио «Шансон», поздравьте Ольгу Романову с днем рождения. Это Санкт-Петербург. Оля, поздравляю с днем рождения, желаю счастья, здоровья, благополучия, везения, любви и мирного неба над головой. Оставайся всегда такой же красивой. Михаил. Привет, радио «Шансон», сидим в бане. Привет Лехе, Татьяне, папе Саше и маме Ире от сына Димы. Дорогое радио, передаем огромный привет Новосибирску, поселку Кольцово и нашей дружной компании, которая собралась на даче. Отличное настроение и ваши отличные песни. Поставьте, пожалуйста, песню Михаила Бублика «Будет светло». Сообщение от Танюши.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

вечер еще и еще раз. Продолжается программа «Только для вас» на радио «Шансон». Плюс 7-909-955-103-0. Номер для ваших сообщений. Не забудьте про подпись. Здравствуйте. Привет из Саратова. Ане Кондратовой, моей подруге, ее замечательной семье, друзьям. Сидим на даче, едим шашлык с овощами. Рассказывает нам Леся свое привлекательное меню. Добрый вечер, Шансон. Шлю большой привет в СНТ Гривна, любимым друзьям Оксане и Сергею, дорогому мужу Боречке Мамедову и отдельное огромное спасибо нашему соседу Сергею Ивановичу. Всем спасибо за такой прекрасный вечер. Ваша Любаша. Добрый вечер, Шансон. У моей дочки Даниэлы был день рождения. Привет из Норильска, Людмила. Что ж, Даниэлу с наступившим, счастья и здоровья. Сережка, мы уже с тобой давно знакомы, и в твой день рождения нам бы хотелось тебе сказать вот что. Желаем жить, как сыр в масле, желаем, чтобы жизнь была будто полная до краев чаша. Чаша счастья, радости, здоровья, любви, улыбок, благополучия и всего того, что делает нашу жизнь лучше и добрее. С Данюхой тебя, дорогой, семья Завьяловых обняла тебя. Песня в честь Сергея.

Поздравлений у нас много, поэтому продолжим поздравлять. Шансон, поздравляю мужа Олега Нестерова с днем рождения. Поставьте, пожалуйста, песню Ирины Аллегровой с днем рождения. Олег, всех благ, с праздником. Шансон, сегодня день рождения моего сына Демишева Дениса Вячеславовича. 25 лет, горжусь и люблю. От всей души желаю всего самого наилучшего, здоровья, успехов и удачи во всем. С любовью, мама Мария Ивановна из Красногорска. Шансон, передайте, пожалуйста, привет нашей теплой компании, то есть уже теплой, да, ну это хорошо. Сидим в беседке, прячемся от дождя и слушаем радио «Шансон», семья Спицыных и Мордаковых. Привет, «Шансон», едем в Москву, слушаем радио «Шансон». Хочу передать привет Павлу Викторовичу и сказать ему спасибо за то, что он вовремя появился в моей жизни. С уважением, Тамара. Как хорошо, когда в нужное время, в нужном месте появляется тот, кто надо. Ой, счастье вам. Передаю привет своей большой семье в Котово, родителям Коваленко, Жарковым, любимому мужу Славочке, которому завтра 30 лет. Люблю всех. Добрый вечер, лучшая передача. Вчера у дорогой жены был день рождения. Из-за пробок не успел поздравить ее хорошей песней. Выручайте, Иван, чай. Идем.

Андрей Державин в программе «Только для вас». Шансон «Привет». «Мамочка моя, люблю безумно. Муж мой, спасибо, что ты у меня есть. Спасибо за сына Илью и за дочку Дарью, ваша Юлька». Добрый вечер, Шансон. Передавайте, пожалуйста, привет семье Сорокиных и Буравковых. Поставьте хорошую песню про любовь. Привет, Шансон, привет мужу Алексею и всему городу Можайск. Всем хорошего настроения желает Анна. Здравствуйте, радио Шансон. Передаю привет любимому мужу Лепешкину Евгешке, медвежонку из города Энгельса. Ему очень нравится, когда я передаю ему привет на радио Шансон. Любимая жена Сахарок. И поставьте, пожалуйста, романтичную песню. Ух ты, как сладко-то. Ну, недаром сегодня Всемирный день шоколада.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

в программе только для вас на радио «Шансон». Привет есть от Анютки, любимой и дорогой подруги Лапшиной Олеси. Люблю, обнимаю, надеюсь, не последний вечер встречаемся. Большой привет всему Нижнему Новгороду и Саратову. Поставьте песню для нашего уютного вечера, чтобы нас взбодрило. Такс, добрый день, любимый «Шансон». Огромный привет из Пицунды от Ольги Владимировны. Сегодня у меня и у моей свахи Смирновой Светланы Викторовны. Она живет в Батайске. В один день, в один месяц, день рождения, мы с ней родились. И наши дети вот поженились, живут вместе уже 13 лет. Поздравьте нас с нашим днем. И главное для нас уже это уже здоровье, здоровье и уважение наших детей и внуков. Дорогая Ольга Владимировна, Светлана Викторовна, пусть так и будет. Доброй ночи, страна! Передаю привет любимой жене Виктории и привет всему Поварову и городу Уральск, Западный Казахстан. Здравствуйте, поздравьте с 70-летним юбилеем нашего отца Петра Ивановича. Долгих лет здоровья, не унывать, всегда удачные рыбалки. Кстати, завтра-то день рыбака. Дети и любящие родственники поздравляют Петра Ивановича. Следующее послание, дорогой «Шансон», поздравляю моего любимого мужа с днем рождения. Мы на даче едим шашлыки, слушаем радио «Шансон». Марина просит для Анатолия из Санкт-Петербурга песню Вилли Токарева «Мой муж, муженек». Ну что ж, отличная песня, и взбодриться можно, и, так сказать, мужу лишний раз приятно сделать. Времени у нас немного, но есть, пишите.

сюда. Да, заканчивается программа «Только для вас». Следующая завтра в 3 часа дня и в 9 вечера будет тоже. Привет любимому мужу Игорю и дочке Виктории. Они сейчас отдыхают на Дону, ловят рыбу. Люблю, ваша жена и мама Елена. Добрый вечер. Мне сегодня 51 год. Поздравляю себя, Светлана Тихомирова. Светлана, мы все тоже вас поздравляем. Шансон, передай огромный привет дяде Игорю с севера, который сейчас собирает шкаф. Екатерина, и поставьте, пожалуйста, любую песню группы «Лиса Повал». Здравствуйте, привет милой и красивой женули Ирине с любовью от Константина. Сегодня отмечает свой день рождения девушка Кристина. Поздравляю, желаю всего самого лучшего, счастья, любви. Пусть не скучают, мы скоро приедем. От Ольги это послание. Шансон, привет из Орла. Поздравляю любимую доченьку Зайкину Екатерину с получением диплома. Так держать, люблю, горжусь. Мама Марина. Шансон, хочу передать привет Илюше. Не переживай, экзамен это не вся. Вот, не все. Вся жизнь впереди. Мама Людмила. На этом все. Услышимся в следующем часе.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

алча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробежки.

весновним летом задержались миг без глаз долой. Двинул в челюсть мне амур кастетом и пырнул под сердцем мне стрелой.

0: здесь.
1: И в этой точке эфира встречаются шансон по проверенным временем и шансон молодой. Александр Новиков только что в нашем радиоэфире «Марракеш». Далее, а еще нам скоро предстоит услышать черноокую Ивана Кучина. И будет песня на стихи Михаила Танича и музыку Серафима Туликова «Признание в любви» в исполнении Сергея Коржукова. Добрый вечер. Давай.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Шутка! Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

обжигающими впечатлениями приходите 14 ноября на всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй». Она состоится в столичной лайф-арене. Звезды радио-шансон и молодые исполнители несколько часов будут петь свои самые зажигательные хиты для зрителей старше 12 лет. Алексей Петрухин и Анна Семенович, далее вы.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочисленные

также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

лишь мое воображение. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Ваш Стас Михайлов.

0: я, слуга ваша покорная, тоже, пожалуй, пошла, но у нас с вами все остается всерьез. И главное, чтобы впереди светила звезда путеводная, а она у нас есть. А Стас Михайлов только что в радиоэфире, Михаил Задорин, звезда «Любовь» продолжает. У микрофона была Юлия Степанова, вернусь к вам в понедельник вечером, не скучайте, всего доброго, пока.
1: Буду помнить твои губы. Опять страдать в бессоннице ночей.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
5: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь.

0: от счастливой каюты. Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: Радио «Шансон».
7: Магадан. Значит, опять домой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазастанция спортивная 2». ООО «Сазастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Радио «Шансон».
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порою нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон.
1: Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция от

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

отпиши, что я за ней и в огонь, и в воду. Ведь на войне, как на войне, 10 дней за годы.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и

кто к тебе постучал. Этой ночью не в дверь, кто курил.